Внимание, внимание! Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности. Отбой ракетной опасности.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: извини, как-нибудь.
1: Радио Z. В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

двери лет распахнутся вдруг. Я войду, разорву ваш привычный круг. Уведу, украду чудо грешных.

0: займусь, бродяга один, Казанова.
1: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Подключай сердце.
0: Включай Радио Z.
2: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга. Вызываю Волгу. Волга.

0: росинки на траве ради жизни на земле.
1: За любимых, за матерей и за счастье своих детей погибают.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Надежду.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Малоярославец – один из древнейших городов Подмосковья. Он находится в Калужской области на правом берегу реки Лужи.
2: Легенда гласит, что он был основан в конце XIV века князем Владимиром Храбрым. Тот назвал его Ярославцем в честь своего сына. После присоединения к Московскому княжеству в 1485 году его переименовали в Малоярославец, а статус города он получил только в 1776 году.
1: Находясь на пересечении стратегически важных путей, город неоднократно принимал на себя первый удар, нацеленный в сердце России – Москву.
2: Одна из наиболее ярких страниц истории связана с событиями Отечественной войны 1812 года.
1: Французские войска пытались прорваться к Калуге в поисках провизии, но в Малоярославце неприятеля встретили русские полки.
2: Противостояли агрессору не только военные. Горожане сожгли мост через реку Лужу. А когда французы принялись налаживать переправу, жители разрушили плотину. Хлынувшая вода снесла все на своем пути и надолго задержала французов.
1: Бой в Малоярославце шел 17 часов. Город переходил из рук в руки 8 раз. Потери армии составили, по разным оценкам, до 6 тысяч солдат в каждой. Полностью разрушенный и сгоревший Малоярославец остался за французами. Но двинуться дальше Наполеон не решился. Именно здесь император Франции произнес: «Мы довольно совершили для славы. Пришло время думать только о спасении оставшейся армии».
2: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые же дни на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах прошли митинги и собрания. По городу стали разносить повестки о призыве в Красную армию. Было мобилизовано более 7 тысяч малоярославчан, многие уходили добровольцами.
1: В конце июля на Малоярославец был совершен первый налет вражеской авиации. Началась паника. От бомбежки были разрушены несколько домов, возникли пожары, появились первые погибшие и раненые.
2: Все оставшиеся трудящиеся района, а это были в основном женщины и подростки, строили оборонительные сооружения. Подвальные помещения переоборудовали в бомбоубежища, рыли щели и землянки в огородах, учились гасить зажигательные бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым. Был вовремя убран урожай зерна, овощей, проведена эвакуация скота на восток.
1: Для борьбы с диверсантами, охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог был сформирован истребительный батальон. Его бойцы вместе с работниками милиции и членами уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, проводили учения по действиям во время налетов вражеской авиации.
2: В октябре 41 года, после прорыва немецких войск на Вяземском направлении, город оказался на острие удара 4-й полевой армии вермахта. Завязались первые ожесточенные бои. Силы 43-й армии сдерживали натиск превосходящих сил противника.
1: После нескольких дней упорных боев немецкие войска ворвались в Малоярославец. Началась оккупация, продлившаяся 93 дня.
2: Немцы установили строгий режим, так называемый «новый порядок». Все объявления и распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение – расстрел». Был введен комендантский час. После 19 часов запрещалось появляться на улицах.
1: Заработали гестапо и полиция. Началась перерегистрация населения. Не прошедших ее задерживали и определяли в лагерь. Туда же направлялись лица призывного возраста, евреи, коммунисты.
2: Захватчики занимали уцелевшие дома, выгоняя жителей в сараи и землянки. Забирали скот, птицу, овощи, теплые и ценные вещи.
1: Жестоко расправлялись оккупанты и с военнопленными. Так в деревне Кудиново захватчики согнали всех военнопленных в сарай, забили окна и двери и подожгли. В бушующем пламени заживо сгорели 375 бойцов и командиров Красной армии.
2: За время оккупации в городе и районе были казнены сотни мирных жителей, в том числе в ответ на действия партизан.
1: Отряд мстителей был сформирован в тылу из эвакуированных жителей района. В ноябре 41-го в нем было всего 19 бойцов. Они совершали диверсии на коммуникациях, собирали разведданные и наносили удары по гарнизонам.
2: На территории района также действовала подпольная комсомольско-молодежная группа. Ребята собирали оружие на местах боев, обстреливали вражеские колонны и всячески помогали нашим войскам.
1: 18 декабря 1941 года началось наступление войск Западного фронта. Форсировав 31 декабря реки Протву и Лужу, части 43-й армии генерала Голубева вышли на северные и южные подступы к Малоярославцу.
2: На новогоднем рассвете к городу подошли полки двух стрелковых дивизий, поддерживаемые танковой бригадой. Завязались кровопролитные бои. К полудню 2 января все основные очаги сопротивления захватчиков были подавлены. Началась ликвидация отдельных групп, засевших в домах, подвалах, других сооружениях. Через 2 часа город был полностью освобожден.
1: Это была одна из первых значительных побед в ходе московского контрнаступления на этом направлении. Освобождение города позволило советским войскам развить наступление на Медынь и Вязьму, улучшило оперативную обстановку на западном направлении и стало мощным моральным фактором для наших воинов.
2: В боях за Малоярославец было уничтожено до 4000 гитлеровцев, захвачено много техники противника. Погибло 1350 солдат и офицеров Красной армии. Полностью Малоярославецкий район был освобожден 12 января 1942 года.
1: Город еще долгое время оставался прифронтовым. Через него шли войска и грузы для наступающих частей. Здесь располагались полевые госпитали. При этом Малоярославец постоянно подвергался налетам немецкой авиации, нацеленной на железнодорожную станцию.
2: Город лежал в руинах. Были разрушены и сожжены жилые дома, промышленные предприятия, школа, больница, здание вокзала. Серьезно пострадал исторический центр и Никольский Черноостровский монастырь.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. В первую очередь отстраивались железнодорожная станция, мосты и дороги. Возобновилось электро- и водоснабжение. Постепенно возрождались местные предприятия, строилось новое жилье.
2: Послевоенное восстановление было, как везде, трудным и длительным. Однако город сумел не только отстроиться, но и сохранил свою уникальную историческую память. Память о защитниках Родины.
1: Многие улицы названы их именами, а возведенные памятники увековечивают их подвиг. Среди них монумент в память Малоярославецкого сражения, памятник героям 1812 года, памятник «Скорбящая мать» с вечным огнем на кургане славы, мемориальный комплекс малоярославчан, героев Советского Союза.
2: В селе Ильинском установлен памятник подольским курсантам. Они в октябре 41 года в 20 километрах западнее Малоярославца в течение 2 недель сдерживали подвижные части германской армии. Курсанты уничтожили до 5000 фашистов, подбили до 100 танков, задержали колонну противника, наступающую на Москву, тем самым позволив укрепить ближние подступы к столице.
1: 7 мая 2012 года указом президента России Малоярославцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом. Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
8: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
9: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Руслан Файзиев, участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, Анна, пожалуйста, о военно-патриотическом клубе.
2: Военно-патриотический клуб, он с 1999 года существует в поселке Северный Белгородского района. Его создал тогда офицер-артиллерист Сергей Иванович. Я туда, попал каким образом, когда дополнительное образование получал на учителя истории и обществознания, проходил практику во второй школе, разговорился с Татьяной Геннадьевной Доброденко, тогдашним директором школы. Она предложила возглавить клуб, заниматься детьми. Мысли были изначально после ранений быть учителем истории и обществознания. Плюс еще историческими исследованиями заниматься. Момент был такой. Не факт, что получится быть и с учителем, потому что в определенный момент я не знал, буду ли я ходить. А так как в детстве любил историю, подумал, что буду заниматься, если не будет возможности ходить, историческими исследованиями.
1: Скажите, как дети сейчас воспринимают информацию?
2: Хорошо. Я не скажу, что прям все идеально, там есть свои нюансы, например, сейчас только столкнулся с ситуацией, проходит Зарница, сейчас она становится федеральной игрой, и меня просто вот этот момент, гендерное различие, должно быть только 8 мальчиков и 2 девочки. Вот это такой период, 14-18 лет, когда девочки, они взрослее, им это более интересно. На мой взгляд, вот этот вот не совсем правильный подход, потому что мальчики, они-то еще потом пойдут в армию, они еще свое доберут. А вот девочек, то, что вот мы таким образом обрезаем, потому что у девочек сейчас есть возможность, потом у них дети, семья, свои приоритеты. А вот сейчас их воспитать-то, она же будущая мама.
1: Скажите,
2: понимаете, да?
1: Кто дает эту информацию о том, что должно быть так? Мальчиков больше, а девочек больше?
2: Я не знаю, я просто столкнулся, мне прямо этот момент очень сильно, почему девочкам нельзя? Если больше 2 девочек, то это уже команда идет вне зачета. А я сталкиваюсь с ситуацией, когда девочки больше хотят, то есть им сейчас это более интересно. Мальчики, им еще нужно немножко время. Так уж получилось. Мы биологически так созданы, что мальчики чуть позже к этому приходят. Почему такое происходит, я не совсем понимаю. Тут есть какая-то формальность, на мой взгляд, неправильная. Если мы хотим в будущем получить именно через 20, через 30 лет защитников Родины, надо воспитать сначала матерей защитников Родины, а потом уже мы получим защитников Родины. Если мы не воспитаем матерей защитников Родины, мы защитников Родины не получим.
1: Сколько в вашем клубе человек?
2: Так больше 20 получается. Но основной состав 10-15 человек.
1: А как происходит агитация в этот клуб?
2: У меня был разговор с моими же детьми. Давайте я буду привлекать, то есть я ходить там агитировать. Mm-hmm. Они сами говорят, Руслан Сабирович, давайте мы сами, да? Они сами. То есть этот момент, я считаю, что это правильно, пусть лучше приходят те, кто более заинтересован. Потому что очень важный момент, понимаете, да, то, чему мы там учимся с детьми, это важно. Но важнее другой момент. Такая ситуация сложилась, что много гаджетов, и сама по себе обстановка, дети, они учатся дистанционно часто. Они больше к гаджетам, да. Момент социализации, он очень важен. Раньше, например, когда в семье было по 5, по 7 детей, очень многие эти моменты социализации, дети сами по себе, они проходили. Нейронная связь уже тогда создавалась. У нас сейчас ситуация происходит, когда будущий гражданин растет. Эти моменты, которые дети раньше проходили в 3-5 лет, некоторые проходят в 30 лет. Вы понимаете, да, когда уже все должно пройти. Поэтому я считаю, что этот момент социализации очень важен. Ребенок должен прийти и побыть в коллективе. Он должен себя осознать не индивидуальностью, а он должен понимать, что он является частью коллектива, что он, если он хочет получить отдачу от коллектива, он должен стать частью и быть полезным для коллектива. На этом моменте очень много детей, на самом деле, на данный момент я вижу, прямо они, для них очень тяжело становится. Там, где семья, где много детей, эти моменты, они прямо легко проходят. А там, где ребенок, особенно мальчик, который там один в семье, когда там мама, бабушка, и прямо очень тяжело. Чем раньше они этот момент социализации переживут, тем лучше для них. Потом они станут частью общества, и эти моменты у них уже не будет стоять. Понимаете, очень тяжело переживать в 30 лет то, что нужно пережить в 3-5 лет.
1: Скажите, Руслан, с какого возраста в клуб принимаете детей?
2: С 14.
1: До какого возраста? возраста?
2: До 18.
1: Что нужно сделать, чтобы попасть к вам в клуб? И могут ли это делать дети, которые не обучаются в этой школе? Или вот это конкретно для детей?
2: Могут ко мне приезжать дети, которые не обучаются в школе, даже не живут в Белгородском районе, они в Белгороде, ну, то есть с Белгорода приезжают ребята. Желание.
1: Куда нужно обратиться, чтобы прийти к вам?
2: Ко мне лично. Клуб находится в Северной школе номер 2. Не родитель должен привести, а дети должны прийти сами. Этот момент важен.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина Руслан Файзиев. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа» 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Не габаритика. Работа рядом.
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: огонь пойду.
1: Радио Z.
2: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок. Все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям. Я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
1: Прогноз погоды.
3: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
2: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое Давайте. Оно было?
4: Советское хорошее детство было.
2: Был ли в вашей жизни спорт?
4: Да.
2: Чем занимались?
4: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
2: Мама поддерживала вас?
4: Мама? Ну,
2: Или
4: скажем...
2: Или больше переживала?
4: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
2: Как на СВО вы попали?
4: Добровольцем.
2: Почему решили пойти?
4: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
2: Как мама отреагировала?
4: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
2: Где служили?
4: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
2: Где ранение получили?
4: В ЛНР.
2: Что случилось?
4: Дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал. Я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Так получилось, что ему вытаскивать не пришлось. Я там кое-как до окопа я добрался. Ну, а там внизу уже себя осмотрел. Перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят. А бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивает. Ну, а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
2: Как сказали маме о том, что у вас нет части ноги?
4: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 7 сентября. Я только 10 в себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
2: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
4: Сразу принял. Я человек верующий, значит, для чего-то меня здесь оставили. Мое предназначение не до конца выполнено.
2: Чем сейчас занимаетесь?
4: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
2: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
4: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории Д, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учитель истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель – это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
2: Кто вас поддерживает?
4: Все, семья, друзья, все поддерживают.
2: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Знаете, как когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
2: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
4: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень. Алло, мам, привет.
0: Алло, сынок, здравствуй.
4: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что
4: ага. Мам.
0: Нажимаешь.
4: Мам.
0: Как дела у тебя?
4: Да, у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
4: Все,
0: тут,
4: мам.
0: У вас все нормально?
4: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты ж там осторожней будь.
4: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай, всего доброго. Все. Целую.
4: Давай, пока.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная, 18, 35, 75, 75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: «Ракетная». Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
10: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
11: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле?
12: Снизим цену.
11: «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00.
12: 56 96 00.
13: Присоединяйся к команде «Русагро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
15: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
15: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
15: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
15: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
16: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z.
1: Пограничный десант, непривычное слово для многих. Снова ждут где-то нас, и на юг вертолеты уходят.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

зеленой форме паренек читал стихи из «Брата 2». А в правде сила или нет, потом расскажут небеса.

нашит. Веселый шлепа, русский кот. Его поэзия проста, а что поделать, он такой.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8 800 621 75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров, обещают быстрый и легкий заработок, запрашивают личную информацию.
7: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
7: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
7: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
7: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

три за один, но снова мы вдвоем. Батя, здравствуй. Весь год сказать хотелось мне, обнять тебя, а фразы все потом.

перевернет, развяжет мой завязанный язык. Счастливо, бать. Так не хочу я уезжать и не разжать пожатия руки. Счастливо, батя.

0: кровати. Я шепотом скажу тебе и обниму, а фразы все потом.
1: Радио Z.

0: погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 22 августа, в регионе ожидается ясная погода без осадков. Температура воздуха днем 30-32 градуса жары. Ветер юго-западный от слабого до умеренного. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Малоярославец – один из древнейших городов Подмосковья. Он находится в Калужской области на правом берегу реки Лужи.
2: Легенда гласит, что он был основан в конце XIV века князем Владимиром Храбрым. Тот назвал его Ярославцем в честь своего сына. После присоединения к Московскому княжеству в 1485 году его переименовали в Малоярославец, а статус города он получил только в 1776 году.
1: Находясь на пересечении стратегически важных путей, город неоднократно принимал на себя первый удар, нацеленный в сердце России – Москву.
2: Одна из наиболее ярких страниц истории связана с событиями Отечественной войны 1812 года.
1: Французские войска пытались прорваться к Калуге в поисках провизии, но в Малоярославце неприятеля встретили русские полки.
2: Противостояли агрессору не только военные. Горожане сожгли мост через реку Лужу. А когда французы принялись налаживать переправу, жители разрушили плотину. Хлынувшая вода снесла все на своем пути и надолго задержала французов.
1: Бой в Малоярославце шел 17 часов. Город переходил из рук в руки 8 раз. Потери армии составили, по разным оценкам, до 6 тысяч солдат в каждой. Полностью разрушенный и сгоревший Малоярославец остался за французами. Но двинуться дальше Наполеон не решился. Именно здесь император Франции произнес: «Мы довольно совершили для славы. Пришло время думать только о спасении оставшейся армии».
2: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые же дни на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах прошли митинги и собрания. По городу стали разносить повестки о призыве в Красную армию. Было мобилизовано более 7 тысяч малоярославчан, многие уходили добровольцами.
1: В конце июля на Малоярославец был совершен первый налет вражеской авиации. Началась паника. От бомбежки были разрушены несколько домов, возникли пожары, появились первые погибшие и раненые.
2: Все оставшиеся трудящиеся района, а это были в основном женщины и подростки, строили оборонительные сооружения. Подвальные помещения переоборудовали в бомбоубежища, рыли щели и землянки в огородах, учились гасить зажигательные бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым. Был вовремя убран урожай зерна, овощей, проведена эвакуация скота на восток.
1: Для борьбы с диверсантами, охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог был сформирован истребительный батальон. Его бойцы вместе с работниками милиции и членами уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, проводили учения по действиям во время налетов вражеской авиации.
2: В октябре 41 года, после прорыва немецких войск на Вяземском направлении, город оказался на острие удара 4-й полевой армии вермахта. Завязались первые ожесточенные бои. Силы 43-й армии сдерживали натиск превосходящих сил противника.
1: После нескольких дней упорных боев немецкие войска ворвались в Малоярославец. Началась оккупация, продлившаяся 93 дня.
2: Немцы установили строгий режим, так называемый «новый порядок». Все объявления и распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение – расстрел». Был введен комендантский час. После 19 часов запрещалось появляться на улицах.
1: Заработали гестапо и полиция. Началась перерегистрация населения. не прошедших ее, задерживали и определяли в лагерь. Туда же направлялись лица призывного возраста, евреи, коммунисты.
2: Захватчики занимали уцелевшие дома, выгоняя жителей в сараи и землянки. Забирали скот, птицу, овощи, теплые и ценные вещи.
1: Жестоко расправлялись оккупанты и с военнопленными. Так, в деревне Кудиново захватчики согнали всех военнопленных в сарай, забили окна и двери и подожгли. В бушующем пламени заживо сгорели 375 бойцов и командиров Красной армии.
2: За время оккупации в городе и районе были казнены сотни мирных жителей, в том числе в ответ на действия партизан.
1: Отряд мстителей был сформирован в тылу из эвакуированных жителей района. В ноябре 41-го в нем было всего 19 бойцов. Они совершали диверсии на коммуникациях, собирали разведданные и наносили удары по гарнизонам.
2: На территории района также действовала подпольная комсомольско-молодежная группа. Ребята собирали оружие на местах боев, обстреливали вражеские колонны и всячески помогали нашим войскам.
1: 18 декабря 1941 года началось наступление войск Западного фронта. Форсировав 31 декабря реки Протву и Лужу, части 43-й армии генерала Голубева вышли на северные и южные подступы к Малоярославцу.
2: На новогоднем рассвете к городу подошли полки двух стрелковых дивизий, поддерживаемые танковой бригадой. Завязались кровопролитные бои. К полудню 2 января все основные очаги сопротивления захватчиков были подавлены. Началась ликвидация отдельных групп, засевших в домах, подвалах, других сооружениях. Через 2 часа город был полностью освобожден.
1: Это была одна из первых значительных побед в ходе московского контрнаступления на этом направлении. Освобождение города позволило советским войскам развить наступление на Медынь и Вязьму, улучшило оперативную обстановку на западном направлении и стало мощным моральным фактором для наших воинов.
2: В боях за Малоярославец было уничтожено до 4000 гитлеровцев, захвачено много техники противника. Погибло 1350 солдат и офицеров Красной армии. Полностью Малоярославецкий район был освобожден 12 января 1942 года.
1: Город еще долгое время оставался прифронтовым. Через него шли войска и грузы для наступающих частей. Здесь располагались полевые госпитали. При этом Малоярославец постоянно подвергался налетам немецкой авиации, нацеленной на железнодорожную станцию.
2: Город лежал в руинах. Были разрушены и сожжены жилые дома, промышленные предприятия, школа, больница, здание вокзала. Серьезно пострадал исторический центр и Никольский Черноостровский монастырь.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. В первую очередь отстраивались железнодорожная станция, мосты и дороги. Возобновилось электро- и водоснабжение. Постепенно возрождались местные предприятия, строилось новое жилье.
2: Послевоенное восстановление было, как везде, трудным и длительным. Однако город сумел не только отстроиться, но и сохранил свою уникальную историческую память. Память о защитниках Родины.
1: Многие улицы названы их именами, а возведенные памятники увековечивают их подвиг. Среди них монумент в память Малоярославецкого сражения, памятник героям 1812 года, памятник «Скорбящая мать» с вечным огнем на кургане славы, мемориальный комплекс малоярославчан, героев Советского Союза.
2: В селе Ильинском установлен памятник подольским курсантам. Они в октябре 41 года в 20 километрах западнее Малоярославца в течение 2 недель сдерживали подвижные части германской армии. Курсанты уничтожили до 5000 фашистов, подбили до 100 танков, задержали колонну противника, наступающую на Москву, тем самым позволив укрепить ближние подступы к столице.
1: 7 мая 2012 года указом президента России Малоярославцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается «Город».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая» – пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он. Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом. «Владис». Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране, без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с «Владис» без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков
8: под ключ. Переходи на «Владис.ру».
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
10: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Руслан Файзиев, участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, Анна, пожалуйста, о военно-патриотическом клубе.
2: Военно-патриотический клуб, он с 1999 года существует в поселке Северный Белгородского района. Его создал тогда офицер-артиллерист Сергей Иванович. Я туда, попал каким образом, когда дополнительное образование получал на учителя истории и обществознания, проходил практику во второй школе, разговорился с Татьяной Геннадьевной Добрыденко, тогдашним директором школы. Она предложила возглавить клуб, заниматься детьми. Мысли были изначально после ранений быть учителем истории и обществознания. Плюс еще с историческими исследованиями заниматься. Момент был такой. Не факт, что получится быть учителем, потому что в определенный момент я не знал, буду ли я ходить. Так как в детстве любил историю, подумал, что буду заниматься, если не будет возможности ходить, историческими исследованиями.
1: Скажите, как дети сейчас воспринимают информацию?
2: Хорошо. Я не скажу, что прям все идеально, там есть свои нюансы, например. Сейчас только столкнулся с ситуацией, проходит Зорница, сейчас она становится федеральной игрой, и меня просто этот момент, гендерное различие, должно быть только 8 мальчиков и 2 девочки. Это такой период, 14-18 лет, когда девочки, они взрослее, им это более интересно. На мой взгляд, этот не совсем правильный подход, потому что мальчики, они-то еще потом пойдут в армию, они еще свое доберут. А девочек, то, что мы таким образом обрезаем, потому что у девочек сейчас есть возможность, потом у них дети, семья, свои приоритеты. А сейчас их воспитать-то, она же будущая мама.
1: Скажите,
2: понимаете,
1: а кто дает эту информацию о том, что должно быть так? Мальчиков больше, а девочек больше?
2: Я не знаю, я просто столкнулся, мне прямо этот момент очень сильно. Почему девочкам нельзя? Если больше 2 девочек, то это уже команда идет вне зачета. А я сталкиваюсь с ситуацией, когда девочки больше хотят, то есть им сейчас это более интересно. Мальчики, им еще нужно немножко время. Так уж получилось. Мы биологически так созданы, что мальчики чуть позже к этому приходят. Почему такое происходит, я не совсем понимаю. Тут есть какая-то формальность, на мой взгляд, неправильная. Если мы хотим в будущем получить именно через 20, через 30 лет защитников Родины, надо воспитать сначала матерей защитников Родины, а потом уже мы получим защитников Родины. Если мы не воспитаем матерей защитников Родины, мы защитников Родины не получим.
1: Сколько в вашем клубе человек?
2: Так больше 20 получается. Но основной состав 10-15 человек.
1: А как происходит агитация в этот клуб?
2: У меня был разговор с моими же детьми. Давайте я буду привлекать, то есть я ходить там агитировать. Mm-hmm. Они сами говорят, Руслан Сабирович, давайте мы сами, да? Они сами. То есть этот момент, я считаю, что это правильно, пусть лучше приходят те, кто более заинтересован. Потому что очень важный момент, понимаете, да, то, чему мы там учимся с детьми, это важно. Но важнее другой момент. Такая ситуация сложилась, что много гаджетов, и сама по себе обстановка, дети, они учатся дистанционно часто. Они больше к гаджетам, да. Момент социализации, он очень важен. Раньше, например, когда в семье было по 5, по 7 детей, очень многие эти моменты социализации, дети сами по себе, они проходили. Нейронная связь уже тогда создавалась. У нас сейчас ситуация происходит, когда будущий гражданин растет. Эти моменты, которые дети раньше проходили в 3-5 лет, некоторые проходят в 30 лет. Вы понимаете, да, когда уже все должно пройти. Поэтому я считаю, что этот момент социализации очень важен. Ребенок должен прийти и побыть в коллективе. Он должен себя осознать не индивидуальностью, да, а он должен понимать, да, что он является частью коллектива, что он, если он хочет получить отдачу от коллектива, он должен стать частью и быть полезным для коллектива. На этом моменте очень много детей, на самом деле, на данный момент я вижу, прямо они, для них очень тяжело становится. Там, где семья, где много детей, эти моменты, они прямо легко проходят. А там, где ребенок, особенно мальчик, да, который там один в семье, когда там мама, бабушка, и прямо очень тяжело. Чем раньше они этот момент социализации переживут, тем лучше для них. Потом они станут частью общества, и эти моменты у них уже не будет стоять. Понимаете, очень тяжело переживать в 30 лет то, что нужно пережить в 3-5 лет.
1: Скажите, Руслан, с какого возраста в клуб принимаете детей?
2: С 14.
1: До какого возраста?
2: До 18.
1: Что нужно сделать, чтобы попасть к вам в клуб? И могут ли это делать дети, которые не обучаются в этой школе? Или вот это конкретно для детей?
2: Могут ко мне приезжать дети, которые не обучаются в школе, даже не живут в Белгородском районе, они в Белгороде, ну, то есть с Белгорода приезжают ребята. Желание.
1: Куда нужно обратиться, чтобы прийти к вам?
2: Ко мне лично. Клуб находится в Северной школе номер 2. Не родитель должен привести, а дети должны прийти сами. Этот момент важен.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина Руслан Файзиев. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания. До новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8 800 621 75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио З.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, не любви.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
2: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое оно было?
4: Советское хорошее детство было.
2: Был ли в вашей жизни спорт?
4: Да.
2: Чем занимались?
4: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
2: Мама поддерживала вас?
4: Мама? Ну,
2: или
4: скажем...
2: Или больше переживала?
4: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
2: Как на СВО вы попали?
4: Добровольцем.
2: Почему решили пойти?
4: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
2: Как мама отреагировала?
4: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
2: Где служили?
4: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
2: Где ранение получили?
4: В ЛНР.
2: Что случилось?
4: Ну, дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
2: Как сказали маме? О том, что у вас нет части ноги.
4: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 7 сентября. Я только 10 в себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
2: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
4: Сразу принял. Я человек верующий. Значит, для чего ты меня здесь оставили? Мое предназначение не до конца выполнилось.
2: Чем сейчас занимаетесь?
4: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
2: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
4: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории Д, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учитель истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю заканчивал. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель – это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
2: Кто вас поддерживает?
4: Все, семья, друзья, все поддерживают.
2: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Знаете, как когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
2: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
4: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень.
0: Алло,
4: мам, привет.
0: Алло, сынок, здравствуй.
4: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что...
4: Ага. Мам.
0: Нажимаешь.
4: Мам.
0: Как дела у тебя?
4: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
4: Все, мам.
0: У вас все нормально?
4: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты же там осторожней будь.
4: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай. Всего доброго. Целую.
4: Давай, пока.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Песни нашей победы.
1: Из-под обстрела выход прост. Залечь пониже у реки. Но мы шагали во весь рост. Ведь нам нельзя, мы штрафники.

правду искупить. От трассеров пунктирный след жестоко полоснул в упор, и головой седой в рассвет уткнулся рядовой майор. И сжав до боли автомат, от крови будто в стельку пьян, фашистов молча бил солдат.

ушла, забрав ребят с собой. Им не подать теперь руки, они ушли сквозь едкий дым. Вы нас простите, мужики, за безразличие к живым. Давно днестровская вода жестокой драки смыла след, и только скорбная плита, как память прошлых тяжких лет. На ней нет званий, нет имен, лишь вбитых строчек кровный ряд. Стоял здесь насмерть батальон, простой 13-й штрафбат. И вновь им нет пути назад, и я как будто снова там.

0: огненный плацдарм.
1: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра,

согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорья. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
7: Звони 8 800 621 75.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Владис. Агентство недвижимости номер один в Белгородской области. Огромная база вторичного жилья напрямую от собственников. Поможем купить или продать выгодно и быстро. Продаем новостройки по всей стране. Без комиссии и с любовью. Знаем обо всех акциях и спецпредложениях от застройщиков. Переезд с Владис. Без проблем. Работаем со всеми видами сертификатов. Сопровождаем ипотеку от банков под ключ. Переходи на владис.ру.
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
11: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
11: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
11: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
11: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
12: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской.

резким. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: лошадей вымазаны одним миром.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.

откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир —

ли я столько сил разбазарил? Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: терем с дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая.
2: Мы продолжаем рассказывать о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
1: Малоярославец – один из древнейших городов Подмосковья. Он находится в Калужской области на правом берегу реки Лужи.
2: Легенда гласит, что он был основан в конце 14 века князем Владимиром Храбрым. Тот назвал его Ярославцем в честь своего сына. После присоединения к Московскому княжеству в 1485 году его переименовали в Малоярославец, а статус города он получил только в 1776 году.
1: Находясь на пересечении стратегически важных путей, город неоднократно принимал на себя первый удар, нацеленный в сердце России – Москву.
2: Одна из наиболее ярких страниц истории связана с событиями Отечественной войны 1812 года.
1: Французские войска пытались прорваться к Калуге в поисках провизии, но в Малоярославце неприятеля встретили русские полки.
2: Противостояли агрессору не только военные. Горожане сожгли мост через реку Лужу. А когда французы принялись налаживать переправу, жители разрушили плотину. Хлынувшая вода снесла все на своем пути и надолго задержала французов.
1: Бой в Малоярославце шел 17 часов. Город переходил из рук в руки 8 раз. Потери армии составили, по разным оценкам, до 6 тысяч солдат в каждой. Полностью разрушенный и сгоревший Малоярославец остался за французами. Но двинуться дальше Наполеон не решился. Именно здесь император Франции произнес: «Мы довольно совершили для славы. Пришло время думать только о спасении оставшейся армии».
2: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. В первые же дни на предприятиях, в учреждениях, колхозах и совхозах прошли митинги и собрания. По городу стали разносить повестки о призыве в Красную армию. Было мобилизовано более 7 тысяч малоярославчан, многие уходили добровольцами.
1: В конце июля на Малоярославец был совершен первый налет вражеской авиации. Началась паника. От бомбежки были разрушены несколько домов, возникли пожары, появились первые погибшие и раненые.
2: Все оставшиеся трудящиеся района, а это были в основном женщины и подростки, строили оборонительные сооружения. Подвальные помещения переоборудовали в бомбоубежища, рыли щели и землянки в огородах, учились гасить зажигательные бомбы, оказывать первую медицинскую помощь раненым. Был вовремя убран урожай зерна, овощей, проведена эвакуация скота на восток.
1: Для борьбы с диверсантами, охраны промышленных и военных объектов, складов и дорог был сформирован истребительный батальон. Его бойцы вместе с работниками милиции и членами уличных и домовых комитетов патрулировали улицы в ночное время, следили за соблюдением светомаскировки, проводили учения по действиям во время налетов вражеской авиации.
2: В октябре 41 года, после прорыва немецких войск на Вяземском направлении, город оказался на острие удара 4-й полевой армии вермахта. Завязались первые ожесточенные бои. Силы 43-й армии сдерживали натиск превосходящих сил противника.
1: После нескольких дней упорных боев немецкие войска ворвались в Малоярославец. Началась оккупация, продлившаяся 93 дня.
2: Немцы установили строгий режим, так называемый «новый порядок». Все объявления и распоряжения заканчивались словами: «За невыполнение – расстрел». Был введен комендантский час. После 19 часов запрещалось появляться на улицах.
1: Заработали гестапо и полиция. Началась перерегистрация населения. Не прошедших ее задерживали и определяли в лагерь. Туда же направлялись лица призывного возраста, евреи, коммунисты.
2: Захватчики занимали уцелевшие дома, выгоняя жителей в сараи и землянки. Забирали скот, птицу, овощи, теплые и ценные вещи.
1: Жестоко расправлялись оккупанты и с военнопленными. Так в деревне Кудиново захватчики согнали всех военнопленных в сарай, забили окна и двери и подожгли. В бушующем пламени заживо сгорели 375 бойцов и командиров Красной армии.
2: За время оккупации в городе и районе были казнены сотни мирных жителей, в том числе в ответ на действия партизан.
1: Отряд мстителей был сформирован в тылу из эвакуированных жителей района. В ноябре 41-го в нем было всего 19 бойцов. Они совершали диверсии на коммуникациях, собирали разведданные и наносили удары по гарнизонам.
2: На территории района также действовала подпольная комсомольская молодежная группа. Ребята собирали оружие на местах боев, обстреливали вражеские колонны и всячески помогали нашим войскам.
1: 18 декабря 1941 года началось наступление войск Западного фронта. Форсировав 31 декабря реки Протву и Лужу, части 43-й армии генерала Голубева вышли на северные и южные подступы к Малоярославцу.
2: На новогоднем рассвете к городу подошли полки двух стрелковых дивизий, поддерживаемые танковой бригадой. Завязались кровопролитные бои. К полудню 2 января все основные очаги сопротивления захватчиков были подавлены. Началась ликвидация отдельных групп, засевших в домах, подвалах, других сооружениях. Через два часа город был полностью освобожден.
1: Это была одна из первых значительных побед в ходе московского контрнаступления на этом направлении. Освобождение города позволило советским войскам развить наступление на Медынь и Вязьму, улучшило оперативную обстановку на западном направлении и стало мощным моральным фактором для наших воинов.
2: В боях за Малоярославец было уничтожено до 4000 гитлеровцев, захвачено много техники противника. Погибло 1350 солдат и офицеров Красной армии. Полностью Малоярославецкий район был освобожден 12 января 1942 года.
1: Город еще долгое время оставался прифронтовым. Через него шли войска и грузы для наступающих частей. Здесь располагались полевые госпитали. При этом Малоярославец постоянно подвергался налетам немецкой авиации, нацеленной на железнодорожную станцию.
2: Город лежал в руинах. Были разрушены и сожжены жилые дома, промышленные предприятия, школа, больница, здание вокзала. Серьезно пострадал исторический центр и Никольский Черноостровский монастырь.
1: Восстановление началось сразу после освобождения. В первую очередь отстраивались железнодорожная станция, мосты и дороги. Возобновилось электро- и водоснабжение. Постепенно возрождались местные предприятия, строилось новое жилье.
2: Послевоенное восстановление было, как везде, трудным и длительным. Однако город сумел не только отстроиться, но и сохранил свою уникальную историческую память. Память о защитниках Родины.
1: Многие улицы названы их именами, а возведенные памятники увековечивают их подвиг. Среди них монумент в память Малоярославецкого сражения, памятник героям 1812 года, памятник «Скорбящая мать» с вечным огнем на кургане славы, мемориальный комплекс малоярославчан, героев Советского Союза.
2: В селе Ильинском установлен памятник подольским курсантам. Они в октябре 41 года в 20 километрах западнее Малоярославца в течение двух недель сдерживали подвижные части германской армии. Курсанты уничтожили до 5000 фашистов, подбили до 100 танков, задержали колонну противника, наступающую на Москву, тем самым позволив укрепить ближние подступы к столице.
1: 7 мая 2012 года указом президента России Малоярославцу было присвоено почетное звание Российской Федерации «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

0: с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Реклама. Пришло время открыть завесу тайны. Чернокнижник предсказывает жаркие выгоды Влада Автобелогорье. Чистая аура, заряженная на низкие цены. Шанс приобрести новую Гранту с кондиционером от 770 тысяч рублей. Игорь уже купил. Успей и ты. Магистральная 18-35-75-75. Код города 47-22. Район Спутника. Большая выгода. Не магия, а реальность. Подробности уточняйте в отделе продаж «Лада Автобелогорье». Район Спутника. Не оферта.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
3: Щедрые цены в нашем доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
8: Звони 8 800 600 ровно 2175.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Открылся новый строительный магазин «Стройопт» на Заслонова 161. У нас всегда гарантированно низкие цены. Нашли дешевле? Снизим цену. «Стройопт». Ждем вас на Константина Заслонова 161. Телефон 56 96 00. 56 96 00.
10: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8 920 231 47 82. Ждем именно тебя.
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
12: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
12: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
12: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
12: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
13: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили. Все хотел, но

прощаю долги, все на свете клянят. А потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты по

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Руслан Файзиев, участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина. Руслан, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите, Анна, пожалуйста, о военно-патриотическом клубе.
2: Военно-патриотический клуб, он с 1999 года существует в поселке Северный Белгородского района. Его создал тогда офицер-артиллерист Сергей Иванович. Я туда, попал каким образом, когда дополнительное образование получал на учителя истории и обществознания, проходил практику во второй школе, разговорился с Татьяной Геннадьевной Добрыденко, тогдашним директором школы. Она предложила возглавить клуб, заниматься детьми. Мысли были изначально после ранений быть учителем истории и обществознания. Плюс еще с историческими исследованиями заниматься. Момент был такой. Не факт, что получится быть учителем, потому что в определенный момент я не знал, буду ли я ходить. Так как в детстве любил историю, подумал, что буду заниматься, если не будет возможности ходить, историческими исследованиями.
1: Скажите, как дети сейчас воспринимают информацию?
2: Хорошо. Я не скажу, что прям все идеально, там есть свои нюансы, например, сейчас только столкнулся с ситуацией, проходит Зарница, сейчас она становится федеральной игрой, и у меня просто вот этот момент, гендерное различие, должно быть только 8 мальчиков и 2 девочки. Вот это такой период, 14-18 лет, когда девочки, они взрослее, им это более интересно. На мой взгляд, вот этот не совсем правильный подход, потому что мальчики, они-то еще потом пойдут в армию, они еще свое доберут. А вот девочек, то, что мы таким образом обрезаем, потому что у девочек сейчас есть возможность, потом у них дети, семья, свои приоритеты. А вот сейчас их воспитать-то, она же будущая мама.
1: Скажите,
2: понимаете, да?
1: Кто дает эту информацию о том, что должно быть так? Мальчиков больше, а девочек больше?
2: Я не знаю, я просто столкнулся, мне прямо этот момент очень сильно. Почему девочкам нельзя? Если больше 2 девочек, то это уже команда идет вне зачета. А я сталкиваюсь с ситуацией, когда девочки больше хотят, то есть им сейчас это более интересно. Мальчики, им еще нужно немножко время. Так уж получилось. Мы биологически так созданы, что мальчики чуть позже к этому приходят. Почему такое происходит, я не совсем понимаю. Тут есть какая-то формальность, на мой взгляд, неправильная. Если мы хотим в будущем получить именно через 20, через 30 лет защитников Родины, надо воспитать сначала матерей защитников Родины, а потом уже мы получим защитников Родины. Если мы не воспитаем матерей защитников Родины, мы защитников Родины не получим.
1: Сколько в вашем клубе человек?
2: Так больше 20 получается. Но основной состав 10-15 человек.
1: А как происходит агитация в этот клуб?
2: У меня был разговор с моими же детьми. Давайте я буду привлекать, то есть я ходить там агитировать. Они сами говорят, Руслан Сагарьевич, давайте мы сами, да? Они сами. То есть этот момент, я считаю, что это правильно. Пусть лучше приходят те, кто более заинтересован. Потому что очень важен момент, понимаете, да, то, чему мы там учимся с детьми, это важно. Но важнее другой момент. Такая ситуация сложилась, что много гаджетов, и сама по себе обстановка, дети, они учатся дистанционно часто. Они больше к гаджетам, да. Момент социализации, он очень важен. Раньше, например, когда в семье было по 5, по 7 детей, очень многие эти моменты социализации, дети сами по себе, они проходили, нейронная связь уже тогда создавалась. У нас сейчас ситуация происходит, когда будущий гражданин растет. Эти моменты, которые дети раньше проходили в 3-5 лет, некоторые проходят в 30 лет. Вы понимаете, да, когда уже все должно пройти. Поэтому я считаю, что этот момент социализации очень важен. Ребенок должен прийти и побыть в коллективе. Он должен себя осознать не индивидуальностью, да, а он должен понимать, да, что он является частью коллектива, что он, если он хочет получить отдачу от коллектива, он должен стать частью и быть полезным для коллектива. На этом моменте очень много детей, на самом деле, на данный момент я вижу, прямо они, для них очень тяжело становится. Там, где семья, где много детей, эти моменты, они прямо легко проходят. А там, где ребенок, особенно мальчик, да, который там один в семье, когда там мама, бабушка, и прямо очень тяжело. Чем раньше они этот момент социализации переживут, тем лучше для них. Потом они станут частью общества, и эти моменты у них уже не будет стоять. Понимаете, очень тяжело переживать в 30 лет то, что нужно пережить в 3-5 лет.
1: Скажите, Руслан, с какого возраста в клуб принимаете детей?
2: С 14.
1: До какого возраста?
2: До 18.
1: Что нужно сделать, чтобы попасть к вам в клуб? И могут ли это делать дети, которые не обучаются в этой школе? Или вот это конкретно для детей?
2: Могут ко мне приезжать дети, которые не обучаются в школе, даже не живут в Белгородском районе, они в Белгороде. Ну, то есть с Белгорода приезжают ребята. Желание.
1: Куда нужно обратиться, чтобы прийти к вам?
2: Ко мне лично. Клуб находится в Северной школе номер 2. Не родитель должен привести, а дети должны прийти сами. Этот момент важен.
1: А я напоминаю, что сегодня у нас в гостях участник специальной военной операции, специалист-инструктор военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина Руслан Файзиев. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Негабаритика. Работа рядом.
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Давай поднимем за ребят. Дорог республики, солдат.
1: Радио З.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио З.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
2: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое оно было?
4: Советское хорошее детство было.
2: Был ли в вашей жизни спорт?
4: Да.
2: Чем занимались?
4: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
2: Мама поддерживала вас?
4: Мама? Ну,
2: скажем... Или больше переживала?
4: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
2: Как на СВО вы попали?
4: Добровольцем.
2: Почему решили пойти?
4: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
2: Как мама отреагировала?
4: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
2: Где служили?
4: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
2: Где ранения получили?
4: В ЛНР.
2: Что случилось?
4: Ну, дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Ну, здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха колол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
2: Как сказали маме? О том, что у вас нет части ноги.
4: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 307 сентября. Я только 10 себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
2: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
4: Сразу принял. Я человек верующий, значит, для чего-то меня здесь оставили. Мое предназначение не до конца выполнилось.
2: Чем сейчас занимаетесь?
4: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. А, патриот имени Геннадия Мишенина.
2: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
4: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмма, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учителя истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором, вот она она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель — это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патрического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
2: Кто вас поддерживает?
4: Все, семья, друзья, все поддерживают.
2: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Знаете, как, когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, что в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
2: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
4: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень. Алло, мам, привет.
0: Алло, сынок, здравствуй.
4: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что
4: Мам.
0: Нажимаешь.
4: Мам.
0: Как дела у тебя?
4: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
4: Все, мам.
0: У вас все нормально?
4: Да, все хорошо, дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты же там осторожней будь.
4: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай. Всего доброго. Все. Целую.
4: Давай. Пока.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: узнаем хороший. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио Z.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

у нас и готовенького. Вжик, вжик, вжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов вся честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить святую весть. Ну, жи, жи, жи, уноси готовенького.

0: trzy, hop! Kto na nowinka ma? Kto na nowinka ma? No! Kto na nowinka ma?
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: «Ракитная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.

0: где-то в небесах.
1: Радио Z. Работаем за правое дело.

0: без погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет Газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Сет».

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Не габаритика. Работа рядом.
3: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
3: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
3: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
3: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
3: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твоей победы православным христианам на сопротивное дарую, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Аминь.
1: Радио Z.

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Наша служба и опасна, и трудна.

Мы поможем, мы все время на посту. Ну а если вдруг кому-нибудь из нас тоже станет плохо,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z.
1: Мы мирные люди, мы строим и пашем, шахтерским трудом славим родину нашу. Донецк, Луганск. Мы верим в мечту, мы встречаем рассветы, любимым своим дарим букеты. Донецк,

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Мы едины и непобедимы.
1: Дорогу стремаю.
2: Здоровенькие.
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милые, мню.
1: Умните.

0: стен. Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «СЭТ Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «СЭТ Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

тишине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине

0: помогает. Внимание, внимание! Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие. Объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. Оставайтесь дома, не подходите к окнам или пройдите в укрытие.
1: Страна, тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
1: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
1: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
1: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
1: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
3: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
4: Тихо листаешь страницы тетради, почерк свой узнаешь. Все написал, представлен к награде.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 23 августа, в регионе ясно или малооблачно, без осадков. В ночные часы 22-24 градуса тепла, днем до плюс 30. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните
3: 505-504, код города 4722.
4: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
5: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Радио Z.

0: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
0: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
0: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
0: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
0: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
2: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: До свидания, порт!

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.
1: Он к тебе опоздал только поводом. Вряд ли пробки огромного города. Ты спустись с неба, жизнь на земле внизу. А прогнозы про...

слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.